латайка моя даржай, я не білу знакча, бәргеня карт, тау бас лапча, гейде жудиш дар.